0: Эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Министерства энергетики в ситуацию с поставками авиакеросина. Перевозчик указывает, что дефицит топлива ставит под угрозу выполнение рейсов именно на кавказских направлениях, наиболее уязвимом сегменте маршрутной сети компании.
1: Для спрощення та прискорення виробництва палива російська влада також зробила великий стрибок у минуле, а точніше дозволила своїм заводам випускати бензин стандарту Євро-3, який, до речі, смертельно небезпечний для більшості сучасних автомобилей.
2: Пониженное качество топлива может смягчить локальные дефициты, но подкинуть проблем автовладельцам. Быстрее изнашиваются двигатели, выхлопная система, да и вообще автомобили плохо реагируют на такое.
3: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то что говорили по Євро-3.
1: Ба більше, в уряді РФ навіть заговорили про зниження планки до Євро-2. Простіше кажучи, екологічного стандарту ще 90-х років.
4: Його запретили в Росії ще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад.
5: Бензин, внизу вода и грязь.
6: Видно вот здесь, где вода идет. Вот так вот это плавает бензобаки.
7: Я не понял, что происходит. Почему? Заправился, нормальные заправки, Лукойл, что такое?
1: Власне, і нет вже під зав'язку забитий відосами росіян, які демонструють, на що здатне паливо тієї самої наддержавної якості.
8: Мало того, що не долили, і налили от такого говна.
9: Поїхав на настройку автомобіля, комп'ютер показав, що це навіть не 92-й бензин. На треке було прийнято рішенням свернути гонки, так як зазвенів мотор.
10: Под Воронежем залил топливо, и машина встала. В аварийный режим клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы.
1: Ось так вони проїздять на такому класному бензинчику місяць-два, і потім усі разом стануть у довгі черги вже не на заправки, а на СТО. Плюс до всього не варто забувати, що ремонтувати машину в країні під санкціями – це той ще головняк.
11: Сейчас от этого бензина все эти моторы полетят, а если вы знаете, то очень непростые ситуации с доставкой запчастей. И запчасти, кстати, для иномарок очень сильно подорожали за последнее время процентов на 20.
12: Мало того, что бензина нет, так они теперь еще и льют всякую ослиную мочу. То бишь это бензин Євро-2 и Євро-3. Для современных автомобилей это практически что смерть, потому что содержание серы, которое засоряет все, форсунки, насосы, свечи, попадает в большом объеме в масло, и его оно просто деградирует на глазах. Превышает, по-моему, в 50 раз, что ли. То есть должно быть в Евро 5 порядка 10 грамм на литр, а здесь 150, а если Евро 2, то все 500. Ну, то есть, ну, это просто труба. Ну, вот просто пачками уже звонят, говорят, Дима, ошибка, что делать?
1: Ну, и нарешті, для того, щоб трохи заглушити паливну паніку, у великих і зразково-показових містах, типу Москви і Пітера, кремлівські упері пішли давно протоптаною доріжкою і просто забрали бензин у, так би мовити, менш важливих регіонів, щоб забезпечити столицю. Майже історія про Робіна Гуда, але, як то кажуть, є нюанс.
13: Друзья, заправки закрыли, прикиньте. По 20 литров на машину дают. Все, вот поехала искать.
14: Правильно ли обеспечить в первую очередь Москву?
15: Всегда для москвичей. Другим тоже надо.
16: Здесь просто нам более необходимо, а остальные регионы, ну, с горем пополам как-нибудь справятся.
17: Нам нужно обеспечить Москву минимальным количеством. Ну, кто ж виноват, что минимальное количество – это весь бензин?
18: Ну, наверное, правительству виднее стратегически, куда важно.
1: Ось і виходить, що поки Москва тимчасово забула про черги на АЗС та живе своє звичайне життя, жителі регіонів, зокрема тих, в яких бензин же і виробляється, змушені так само полювати за паливом. Ось що називається справедливість та абсурд по-руськи.
19: Нахожусь в Красноярске. 160 кілометрів здесь добувають, да, нефть. Почему оттуда привезти сюда? Это дешево, это недорого. Почему ограничения эти у нас?
20: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, в мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему вы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги?
1: И найголовніше, як би вони не звітували про врегулювання паливної кризи, які інструменти не застосовували б, насправді бензину в нафтогазовій Росії більше не стає. а переробка нафти падає все сильніше.
0: Здання Bloomberg пише, що переробка нафти в Росії рухнула. В июлі вона опустилась до значення 2000.

0: Воевали, говорят. Так подай ее сюда.
1: Что-что? Кемская волость?
2: О, я. Кемская волость. О, я.
1: Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
3: Тобто московити вже готові навіть Крим повернути, щоб повернутися до свого звичайного життя. Але є одна комаха, яку чомусь ніхто не може прибрати. Така маленька, плешива бункерна міль, який нудно без двіжухи.
4: Жо, закончится, чем мы будем заниматься? Если настолько увлеклись этим.
3: Народонаселення, яке не здатне робити висновки з минулого, приречене ходити по колу, наступаючи на ті самі граблі.
5: Огромная очередь за 93-м бензином протянулась аж на километр.
6: Это что, чрезвычайное положение?
7: Нет, это норма.
8: Дороже почему-то так получается.
6: Здравствуйте. А скажите, у вас 76-й есть?
9: Нет. Колонку.
10: Не надо мне снимать, я нахожусь на работе. Где нет?
11: Я сказал, не буду вас заправлять.
12: Что это такое случилось? Ну, это где они ездят, и на Новосиловске везде. Ну, не где.
13: Олигархи что-то там мутят, повышают цену, там придерживают. Топливо на кризисе не должно быть.
3: Ще дуже багато відкриттів, цікавих для молодого покоління, і повернення в минуле для старших московитів готує дід у Кремлі. Але цього разу, сподіваємося, повороти та гальма не спрацюють.
14: Росія – це є огромний, гігантський мотоцикл, на якому ми, обняв Спасителя, летимо к небесам.
3: Амінь.
15: Хра! Хра! Хра!
16: Движуха, вот это вот движуха. Путин, спасибо тебе большое. Владимир Владимирович, красавчик. Боже мой.